0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Уяндың ма? Эйда, кошал иртәнге шәйге.
2: Сам бірлә 5 FM.

0: Опас. 104.4 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Березка питомнигы сезнен үшін түрлі хауа шартларына шыдам хамнықлы 70 мүнлә бағаш куақ өсінтілер әзірләді. Климат шартларына туры китіріп өстірілген, сирек үшірі тұрған популяр жиләк жемеш хам декоратив хауғаш өсінтілері, газон, копиолық шешеклерің 1 мүнлә артық түрі хам сорты тәқдім етілі. Китіріп хам отыртып та беребіз. Өсінтілерді дүрес тәрбиелі оланларына олатабыз. Березка питомнигы. Білішмә үшін телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
2: Уважаемые родители, помните, ребенок в машине – объект вашего пристального внимания. Детское удерживающее устройство и ремень безопасности – обязательные атрибуты передвижения ребенка в автомобиле. Как бы ни был безопасен ваш автомобиль, сохранить здоровье и жизнь вашего ребенка смогут только ваша забота и абсолютное соблюдение соответствующих правил. Садясь в автомобиль, первым делом пристегните вашего ребенка и пристегнитесь сами. Присоединяйтесь ко всероссийской социальной акции «Движение с уважением». И счастливой вам дороги! Всегда ваша госавтоинспекция.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: Уникенче сентябрь. Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез!
8: Татнефть аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик.
9: Билетлар Татнефть арена боз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена боз сарае. Бозын РТ 600 метр гыкынчы. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Кафест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН
1: 16-784-72-20-30.
2: Радиосы фест.
3: Популяр жыршылар.
4: Дәртле жырлар.
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез.
6: Татнефть арененың бозын.
5: Бергәләп әрәтик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан транс программы «Бренч Йорк». Украин 18-784-71-89-2080-6.
9: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
1: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
2: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
3: Буа районында Курбан бейрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8-987-276-95-34. Бәйрәм мөбәрәк булсын!
4: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
6: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить и класс. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
7: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнелгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-937-937-37-38.
8: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
9: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313. 2600-313.
1: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
10: Энергетики напоминают, нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8-800-2000-878.
11: Ауыл сулышы радиотапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш» жауаплылығы шекленген жамғияты.
12: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
13: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Раяс Фасыхов, Әбием Яраннары, Гүлнара Сабирова сүзләре, Альфред Якшимбетов кием.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Болгар.

0: Продюсинда. Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать

0: Заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса, воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
1: Hurmatli do'stim, tezdan Qurbon bayrami. Asin azir tugulmadi. Bir shilma zakat xayriya fondida soriqlarni sholibda bo'libda berilar. Hatto muhtojlarga taratuvda uyushtirilar. Sholtiratib yozilarg'ina kerak. Oshiq soriqlar soni shikli. Bilishmalar uchun telefon 225-33-22 225-33-22 Kod 8-843.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Абитуриентлар ихтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар қабул итә. Казандағы телефон 251-0155. 251-0155.
5: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
6: 2026 год.
7: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheater.ru. 16+.
8: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
9: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
10: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
11: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
12: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Болгар радиусы рекламы хезмәте телефона 570-50-95.
15: Лилияна Ирназарова.

0: каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
1: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
2: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
3: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.

0: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Санаторий «Бакирова» – это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
7: Соба инкубаторы пешкән бодай ашап үскән 30 көнлек рос 308 токымлы ит чебиләре сата. Собадагы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
8: Ихтибар!
9: Ихтибар!
8: Ихтибар!
9: Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
11: Булгар радиосы фест!
10: Популяр җырчылар!
11: Дәртле җырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
10: Килегез!
11: Татнефть-аренаның бозын
9: бергәләп бердик!
12: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Казан РТ 6 урамы 42-нче йорт. Огры 116-16-90-15-67-37. 2026 яшекле 6+.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Давлян.

0: Тандеялер. 22-сінден 23 майға қадар. Қоздан Мәскеу Рамы 1-ші Ерт Спорт Сарайы.
1: 2026 жыл 0+.
0: Иғтибар. Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91. Қойдан бұл тауыш келі. Сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркіті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында әм социал шілтерлерді жейіні сілетті өткер.
1: Күбу үтсә сілет өкілейін 166-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-
2: Балалар, козлар, үрдәктәр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 шахи турамы 56-нчы ел. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
3: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тем.
5: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
6: Ну, а ты?
5: А я ему: стоп, не будем торопить события.
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Гүзәл Салаватова. Бүген җыр шы икән. Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: 0155. Возрастное ограничение 13+.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Курбан байрамы якынлаша. Сорыкларга һәм сыерның җидедән берлешләренә заказлар кабул итәбез. Шәригать канунлары буенча чалып, эшкәртеп тә бирәбез. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
3: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
4: Ипия ялган май тәмінде, әни қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған йорт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тамлетта. Балашак теме. Сатунахталар нас раз.
5: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре Квазар Казань. От 2 349 000 рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
6: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность. Искусственный интеллект. Общежитие предоставляется. 272-3904. Код города 8843.
7: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш Ильенко авылы. 8-9-7-88-77-138.
8: Энергетики напоминают. Нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит, нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Румия Фатхетдинова.

0: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масленичных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
2: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, Ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қоғыл.

0: бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумет Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: На акционерное общество Кукмырский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмыр, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
2: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А

ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-70.

0: 92-130-0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгарадиоса тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар Радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
4: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын!
5: Бергәләп әрәтик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: КОО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, 1 грамм, Бринчир. Украин, 18-484-7589-586.
6: 2016 ел, ящик лево 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Диджей Радик һәм Алина Давыдова. Оул Кайым. Жыр ұшы екен Болғар радиосының ВКонтакте дәғі рәсми түркімінә кіріп тауыш елей аласыз.

0: Радиосында реклама.
1: Көрші, темір пеш компаниясында яңалық, ешеттің мі?
2: Менде тағын.
1: Нишләрін біләсің енді? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Темір пеш. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
4: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
5: 2026 год.
6: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: Буа районында Курбан бейрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбарәк булсын.
9: Бәҗмәх эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
10: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
11: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
12: Абитуриент Ларих Тыбарына. Россия Ислам Института. 2026, 2027 уку елына. Теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
13: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын ортта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
14: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
15: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
16: Ауыл слушы радио тапшыруының иганәшесе «Сельхозмаш».
17: Жоопылығы шикленген жамғияты.
18: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
19: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
20: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Койбыш 106.1 FM. Булгар радиосында реклама. МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
1: Что политологи и эксперты называют рукопожатием с исламским миром? Почему татарстанцев в гостях встречают не просто по-дружески, а как близких родственников? Все эти вопросы телеведущая Дина Газалиева задала Раису Татарстана. Рустам Миниханов стал гостем московской студии ТНВ. О результатах работы группы стратегического видения России «Исламский мир», которая отмечает 20 лет с момента основания, и реальных проектах по сотрудничеству с дружественными странами в новом специальном выпуске программы «Татарстан. Туда и открытый миру» с Диной Газалиевой. 25 мая в 22:10 и 30 мая в 19:00 на ТНВ. Не пропустите премьеру.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
2: Болгар радиосының максына келіп ерешкен СМС хабарларыны, сөйлемлеріні еңгіратам. Шула юқ, мұна біздің мұнда шек түрінде язғанлар. Лимон білен мәтрушканы бірге қорсағыз, тағында тәмлірек болам. Біраз суытып іштегіз. Әлі шуңа бұзда қорсағыз, заман ша бола деп тәстегенлер. Рәхмет сізге бек зор. Дұрыстен де қазір бейті шундый замана. Кофеға да бұз салып ішелер, сүтіні көбірек салалар. Мен андыны бек оңла бітірмейм, әлекен мода артынан қолышасығыз келмесе. Әлігі рецепт сізнің үшін жәмәғат. Сабақташыбыз Рафаэль Нұрғали ұлына зұр-зұр сәлемнер юлы біз барлық сабақташылар есімінден есен сау бұл көңіл тынышылығы. Рәхмет аңа иқтибарлы болғаны үшін деп тазған зиреклілер. Қайырлы емін күн әртілейбіз Дамир бізнің дайметін лаушыбыз. Матрас мәс қабарларың үшін бік зұр рәхмет үзіңі. Шулайық резидем. Аха, мне резиде рейсе ой слуга сәлемнәр юлыйбыз, кызлар армия эшләгез.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
5: Хурматлы дустым, тиздан Курбан байрамы. Асин әзер түгілмәлі, біршылма. Зәкет хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп та берелер. Хатта мұхтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-8-43.
6: Бәкір шифаханасы. Бұл ғади ғына ел түгіл, бұл организмның яңа күш туплауы. Бары тек июнь айында, 7 күннен алып июньге путевка сатып алғанда, үстеме медицина процедуралары бүләккә. Телефон 800-200-269-23. Толырақ www.bakirova.com. Акция 2026 жылының 1 июнінен 30-на қадар ғамәлдә. Искәри ғынтысы бұл ихтимал алдан тобик білән кеңешәшу керек.
7: Изобилие сәуде фестивалі. Бүтін Россиядан һәм яқын шет илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
8: 2026 ел 0+.
9: Бакча казадым, бәрәңге утырттым. Тәрәзәләрне алыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үзешенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
10: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы алюминий конструкцияләр, беседка һәм верандаларны пыялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8-93-96-90-91.
11: Алло.
12: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
11: Так.
12: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
11: Что?
12: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
13: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
14: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
15: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
14: Булгар радиосы фест!
15: Популяр җырчылар!
14: Дәртле җырлар!
16: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
15: Килегез!
14: Татнефть-аренаның бозын
16: бергәләп әрәтик!
17: Билетлар Татнефть-арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-90-15-67. 2026 ел. Яшекләү 6+.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
19: Наил Галиев.

0: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбанга ите якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
1: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие, имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
2: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Кама тамағы 98.9 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Энергетики напоминают: нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 2000 878.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
5: Я Сабирова. Дуа кылам. Жыр шы икән Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
1: Бақша қозыдым, беренге ұтыттым, терезелеріні қолыстырасы қолды. Е кім кемережеға дейдерге? Кім үзішінің профессионалы? Кім келіп үлшеп құйып кейде?
2: Әлбетті Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол үйішмасы алюмини конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сіздің үшін Опас қам Қайбыш районларында офислар үшілі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальный

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Соба инкубаторы пешкен бодай ошабыскен 30 кыннек роз 68 тұқымлы итшибелер сота. Собадағы телефон 2-36-81. Код 8-8-43-62.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны. 570-50-95.
4: Хаснулова, Язмыш Бишеге. Жыр ши икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
1: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар!
4: Булвар радио Сатахдимита!
5: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
6: Булгар радио Сафест!
5: Популяр жерчлар!
7: Дертле жерлар!
4: Юмор хэм хайнар хитлар фестивале!
5: Килигес!
7: Татнефть аренаның бозын!
4: Бергеләп эрдик!
8: Билет на Татнефть арена бустарай кассаларында. Хэм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена бустарай. Бозын эрты 6 евро на прыгай кинчев. Огрея 116 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшеклеу 6+.
9: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Ильсо.

0: Лениногорск. 102.1 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
3: Вы так его ждали, минуты считали, с волнением его в первый раз пеленали, не спали ночами.

0: 2026 жылының 15 июнінен 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Камалтеатр.ру сайтында 16+.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ипигай алған май тәмінде, әни қолларының назы, яратуғы ісі. Яңа сауған сөт исі, ғайлә танышлығы, туған ер жылысы яшерінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Бала шақ тәмі. Сатуынықталарына сырағыз.
4: Сөті артты сыйырның ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсізме? Қазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
7: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
8: Энергетики напоминают. Нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит, нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Продюсерская реклама.
1: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
3: Ямашева, 95.
4: Койдан бута ушкиля. Селят джеги смену аргадаше. Береда болагызна шанышлы дуслар, кызыклыш оралар, юнга билин неркете. Тулырак селят ноктай биз сайтында, эм социаль чилдерлерде, джейнен селят дэуткер. КБУ Экцеселят, ОПВМ, Гизавиши, 96, 020, 60, 60.
5: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2000.

0: 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
1: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес. Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үрт. Телефон 8-987-424-55-31. 8-987-424-55-31.
2: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах. 77-88-85.
5: Көрші, темір пеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
6: Менде тағын.
5: Нешілерін білесің енді? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
6: Міне ішмасам оңайлы.
5: Темір пеш. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
7: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
8: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
9: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут на место бесплатный автобус «Лар».
10: Иғтибар! Терезе керек болса, «Олтын қолны» сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
11: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.
12: Ләйлә Ғалиева.

0: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
1: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті балашақ тәмі. Сатылықталарына сырағыз.
2: Иртеге 22-ші май күні Қазанда һәм Татарстанда аязучан. Болотлы көн, яуым-төшем көтелмей, жел көне көншығыштан. Түнлі 4-9 күн батыш районнарда орыны білен 14 күндіз 23 градустан 28 градуста қадар жылы болашақ деп көрсетті. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 22 градус жылы геомагнит қыратыныш 9-дан 2 бал білен белгілені.
3: Радиосында реклама.
4: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют зебра. Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
5: Хурматлы дустым, тиздән Курбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8843.
6: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
9: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф МК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
10: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
11: 2026 год.
12: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
13: Энергетики напоминают: нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
14: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы 8 917 88 77 138.

0: Минзәлә 107.3 FM. Болгар радиосында реклама.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
3: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
4: Ихтибар! Ихтибар!
5: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
6: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жыршылар!
8: Дәртле жырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
10: Татнефть-аренаның бозын
11: бергәләп эрдик!
12: Билетлар Татнефть-арена Боз сарайы кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-15-67-37.
13: 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Запчасть барымында.
1: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
2: Ертеге 22-ші май күні Қазанда һәм Татарстанда аз бұлытлы яуын түшімнер көтілмей желкіне күн шығыштан. Түнлі 4-9 күнбатыш районларда 14 күндіз 23 градустан 28 градуста қадар жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 21 градус, жылы геомагнит қаратыныш 9-дан 2 бол білен белгіләне.
3: Болгар радиосында реклама. Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
6: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Бахша козадам, беренга утаттам, березелерны колштрасы колды. Кем гемережағы дидерге? Кем узышының профессионалы? Кем келеп улшеп пыйып диде?
8: Әлбетте Алтын Кул. Шулай ук Алтын Кул ұйышмасы алюминий конструкциялар, беседка һәм верандаларны пиялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын Кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8 93 93 96 90 91.

0: Күзләр офтальмология клиника Сөлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуются водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet, бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Алло.
6: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Slim, Use FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Соба инкубаторы пешкен бұдай ошау үскен 30 күннік Рос 308 тұқымлы итшебелері соты. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
4: XL Outlet.
5: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
6: Что политологи и эксперты называют рукопожатием с исламским миром? Почему татарстанцев в гостях встречают не просто по-дружески, а как близких родственников? Все эти вопросы телеведущая Дина Газалиева задала Раису Татарстана. Рустам Миниханов стал гостем московской студии ТНВ. О результатах работы группы стратегического видения России «Исламский мир», которая отмечает 20 лет с момента основания, и реальных проектах по сотрудничеству с дружественными странами в новом специальном выпуске программы «Татарстан. Тудай. Открытый миру» с Диной Газалиевой. 25 мая в 22:10 и 30 мая в 19:00 на ТНВ. Не пропустите премьеру!
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
8: Ришат Фазиахметов.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.